0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Неміс тракторы қымбатты ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармли тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutsche-Fahn неміс технологиялары емей Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит – бұл ыңғайлы ұлық жена күч. Агротректі ғына. FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.
3: Көбірек ақша тапқан келеді? Анда Жол таксопаркына қосыл. Яндекс такси ресми өнүктүшү айдоочуларды шақырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта. Бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат. Жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу. Жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Ак Жол таксопаркы. Туруктуу кирешеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
5: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир! Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.
6: Поклонники Додо Пиццы, ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня Додо Пицца совместно с компанией Coca-Cola разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
7: 28 июня Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана, Хай-Фай, группа ПМ, Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
8: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джимхане на автодроме Ганси. Дрифт такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00.
9: Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: безопасно, 100% качественно.
1: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
2: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
3: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри — приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
4: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа, трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
5: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тикий Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тикий Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
6: Внимание, любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
7: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107.8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 103.2 FM. Нарын 105.5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия.фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Кутман таң, микрофонын алдында Диана Дүйшиналиевам чыгарылыштын деми өрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек газ кызматы билдиргендей, 15 майдан 22 майга чейин алар Ча дарыясы, Жибек жол проспекти, Сүйүмбаев көчөсү, Аламүдүн дарыясы, Жумабек көчөсү, Абдрахман

0: 10. Заряжайся и поехали!
1: Ова, достор, мына ушундай чакырык кайрадан сиздер менен иш жумалыгын иш күнүн чогуу баштайлы деп таңкыл лайв барыңыздарга кутмандан каалайт. Микрофондо Асхат жана Диана.
2: Понедельник уже вот так вот ворвался в нашу жизнь после выходных, да, друзья, но это не повод грустить, а наоборот, я думаю, даже радоваться, потому что уже новая неделя, начало чего-то нового, и мы со Скатом тут как тут для того, чтобы подбодрить каждого из вас, для того, чтобы подарить просто вот прекрасное настроение. Всем еще раз доброе утро, сегодня 18 мая, начало новой недели, друзья.
1: Уақыт өтіп отырады, ән мен қошо өмір өтіп отырады. Майдың 18-ына келіп қалып тұрмыз ғой.
2: Бәділе білінбей.
1: Оқу жылы ана мына бітейін деп отқан екен. Бірақ бүгін айрым мектептер онлайн оқушат екен. Мектептерде жаңағы жалпы республикалық тестілеу жүріп отқан екен да. Мына ошоға байланысты чоң класстарға жаңа бітіруші класстарға жалпы республикалық тестілеу болған үшін аға чейінки майда класстар онлайн екен. Мысалы үшін бүгін біздікілер сабаққа барбай онлайн деп жыргап калышты.
2: Иштегендер канча? Төкөс онлайн эмес келип эле иштеп атабыз.
1: Ошо калгандарыбыз, калган мектептеги онлайн болгондор үйдө калсын, калгандарыбыз тургулай эми жумушка баралы, ишти баштайлы.
2: Орто баса жерде деп айта кетсем болот, кечээ башталды. Кече күндөн баштап эле менин тааныштарым, инилерим даярданып аябагандай ошо тапшырып келдик деп айтышты да мага менин билишимче.
1: Мен 9-чу класстан кетип калгам да. Ошон үчүн жанагындай ОРТ, ЖРТ, анан дабирде кесирдике дегендер менен такыр ишимде жок, түшүнүгүмдө жок да.
2: Спустя 2 года не сдавал разве?
1: Жок, андай болгон эмес. Биз деген орто окуу билим тармагын бүтүрүп, анан кийин ошонун диплом менен эле дароо жанагы жогорку окуу жайга өтүп кеткенбиз да.
2: А, ну это раньше так было, да? Сейчас, мне кажется, чуть иначе.
1: Динозаврлар кездерде ошондой болчу да. Ошон үчүн бардык бүтүрүүчүлөр жалпы республикалык тестирлөрүн тапшырам деп толкундан тургандар, ийгилик каалайбыз. Эмне дейбиз, сиз белгилеген билип белгилеңиз, эгер билбей белгилеген болсоңуз санап турупчу, анда ошол вариант туура болуп калсын.
2: Кантип саныш керек ошондо?
1: Билбейм, ар кимдин ар кандай ыкмалары бар да.
2: Я не знаю, как у вас было, но у нас в детстве, как мы считали, сидел петух на лавочке, считал свои булавочки.
1: Ого.
2: Мне кажется, самое популярное.
1: Анан оңго чейин санап санап болуп калды. Ошондой болуп. Билбейм, биз деген ыкпык сынчык деп түрлү бергисе биздин кезде.
2: Ар кайсындай жок сөздөрдү ойлоп табып элеби?
1: Кананда бүтүрүүчүлөр, ийгиликтерди силерге каалайлы. Бардыгы жакшы болсун. Жогорку балдарды алгыла тестирлөөдөн. Анан ошентип балдар жогорку балл алса, тренерлер да кубанат, мугалимдер да сыймыктанып калат.
2: Обязательно. Да, обязательно. Да, все те, кто сдают ОРТ, мы вам желаем успехов, удачи во всем. Ну а мы начинаем, это утренний лайф на часах уже 7.09.
0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7

0: Лайф. Какой сегодня день?
1: А сегодня такой вот прекрасный день, на улице прекрасная погода. Кстати, сегодня будет немного облачно, так что можно будет даже головные уборы не брать с собой, да? Сегодня 18 мая, и на какие же события богат сегодняшний день?
2: Білмеймін, мен бұл майрамды көріп, оқып, өзім көптен бері ұшыл жақта болғаныма таң қалдым да. Неге ұшыл жаға бар лекіне? Көрсе бүгін музейлер күні кенді.
1: Ой, прекрасно.
2: Музейлерге барыш керек екен бүгін.
1: Сегодня, кстати, очень много мероприятий будет, если не ошибаюсь.
2: Гурсо шул, майрам нурматын экен да. Аги музей сүйүүчүлөр, эмендей тарыхка кызыккандар сөзсүз кызыгат болуш керек, жашы көрөт болуш керек. Музей сүйүүчүлөр, бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун.
1: Также сегодня мир отмечает очень даже, можно сказать, ароматный, да, и по-настоящему такой вот весенний праздник, день сирени, друзья. Самое время, да-да, остановиться на секунду, вдохнуть майский такой воздух, да, именно там, где растут сирени, вспомнить, что счастье иногда пахнет именно вот так вот.
2: Негизи жазгы гүлдөрдүн эң биринчиси бул тюльпан, э? Андан кийин эле сирен турат болуш керек менимче.
1: Я думаю, что да, ты прав.
2: Жаздын дагы бир мындай жаз ана мына бир жуманын ар жак бир жумада бир 10 күн ар жак бир жагы бүтөйүн деп калып турго жаз дагы. Мына жаздын соңку күндөрү дагы бир жаздын символу болгон сирен сүйүүчүлөр бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун.
1: Жаз бүтөрү менен дагы сирендер дагы өспөй калат да ошондо.
2: Ошондо жазды жабат экен да булар, э?
1: Ошо да.
2: Жазды гүлдөтөт экен да, жазды жабат экен да.
1: Ну, кстати, в некоторых, во многих местах, даже я скажу, уже сирени перестали расти. Не цветут уже, точнее.
2: Быйылкы жаздын эсебинен сирендер канча адамдын сүйүүсүнүн себепкери болду экен, э? Бирөөгө сирен берсе болду, ошо сирен бергенин өмүр бою унутпай романтик болуп сүйүп калды да.
1: Раньше, кстати, заметь, что не так было популярно, да, дарить сирени. Вот последние 3-4 года прям очень сирени набрали популярность.
2: Сиренди гүл саткан дүкөндөрдү саткан мен мурда көрчү эмесмин мисалы. Көчөдө эле турчу да байкуш сирендер.
1: Ой, бала паштадык сирендерди. Дагы кандай күн экен бүгүн?
2: Бүгүн 18 майда 1888 Америкада биринчи жолу дүйнөдө элестеткиле граммофон пластинкасы чыгарылган экен.
1: Ой, прикольно. Люблю такие винтажные вещи.
2: Азыр дагы мына ушунун жардамы менен баягы музыка уккандар бар. Болуш керек э дүйнөдө бир адамдар, башкача адамдар бар да баарыберчи.
1: Мага окшогонбу?
2: Если пластинка менен музыка угасың деп ойлобойм сени.
1: Ну, я очень давно хотела вот купить, ну, не прям граммофон, конечно, но тут думала приобрести патефон, вот, так скажем. Друга, да, граммофона или так, братишку граммофона. Вот, ну, есть и те, которые, да, у дома вот копят подобные вещи, винтажные, так скажем, и до сих пор слушают граммофон.
2: У меня завтра даже есть там, без кичинекей кезде, гейбирөө үйлөргө кирип каласың, бак окшоноларын үйлөрүнө кирип калганда, биздин үйдө жок болчу, бирок кошуналардын үйүнөн көрчүбүз да ушул нерсе.
1: Башкача көрүнчү,
2: э? Үстүн жаап коюп атанан анын чаңын улам-улам сүрүп, сонун көрүнчү бир интерьерге бир көрк берип тургандай болчу да ошол. Илгерки жана стенкалар барго, ошолордун катарында сонун көрүнчү да.
1: Ты прям как музей, да, себе бы почувствовать. Вот так вот прекрасно можно украсить и на свою квартиру. А еще сегодня день рождения майского жука. Вот так вот.
2: Куда им курт тошен, да?
1: Им курт деп айтсак да, алтарын откоем бизге. У этого, оказывается, весеннего, летнего тоже праздник, да? Так что, если услышите сегодня характерное жужжание, друзья, возможно, кто-то просто отмечает свой день рождения. Имейте в виду. Кстати, они очень даже безобидные, а многие боятся их.
2: Эми туулган күн демекчи, угармандар арасында дагы туулган күнүн белгилегендер бар экен. WhatsApp аркылуу биз менен учурашып, мына Сирендин туулган күнү менен куттуулашат бул жакта. Анан Давиддин бүгүн туулган күнү экен.
1: Да, Давид, поздравляем с днем рождения. Пишут, что сегодня ты отмечаешь свой прекрасный день рождения. Да, также нам пишут: доброе утро, уважаемые Аскат и Диана. Доброе утро, слушатели пишут. Так что всем доброе утро, да, просыпаемся вместе с нами.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. В студии Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. В Кыргызстане предлагают расширить возможность банков и финансовых организаций для работы с виртуальными активами. Законопроект вынесли на общественное обсуждение. Документ предусматривает внесение изменений в закон о виртуальных активах. В случае принятия банком, небанковским финансово-кредитным организациям и другим поднадзорным Нацбанку юридическим лицам разрешать официально предоставлять услуги по покупке, продаже и обмену криптовалют. Сейчас разрешены только отдельные операции. Это перевод, хранение и управление виртуальными активами, а также финансовые услуги, связанные с их размещением. Операции при покупке и обмену криптовалют для них пока запрещены. Как отмечается в справке об основании, власти рассчитывают, что легализация таких услуг позволит увеличить оборот виртуальных активов, повысить прозрачность операций и интегрировать криптоактивы в традиционную финансовую систему страны. Кроме того, разработчики проекта ожидают рост налоговых поступлений, привлечения иностранных инвестиций и создания новых рабочих мест в сфере финансовых технологий. В Кыргызстане построят 9 новых студенческих общежитий на 7 тысяч мест. Они появятся в 5 областях, а также в Бишкеке и в городе Ош. Для этого уже выбрали участки, провели инженерные изыскания и разработали проекты. Также обсуждается программа межрегиональной мобильности студентов. Ее презентовала на совещании в Кабмине министр науки Гульзат Исаматова. В рамках программы предусмотрено 8 тысяч квот. На совещании участники обсудили реализацию указанной программы, вопросы финансирования и создания соответствующей инфраструктуры для студентов. В Бишкеке в международном аэропорту Манас завершается масштабная модернизация. После открытия аэропорт сможет обслуживать значительно больше пассажиров и будет соответствовать современным международным стандартам. На сегодняшний день завершено более 70% строительных и монтажных работ. На объекте круглосуточно трудятся более 500 рабочих и специалистов. Масштабная модернизация аэропорта проводится впервые за 50 лет. Работы были разделены на два этапа. На первом обновили взлетно-посадочную полосу и систему освещения. На втором этапе перешли к внутренним помещениям, обновили терминальные зоны, залы ожидания и инфраструктуру для пассажиров. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 42 тиена, евро 102 сома 29 тиенов, рубль 1 сом 16 тиенов и казахский тенге 18 тиенов. К этому часу все. С вами была Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэш. Вместо стандартного 1% АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама. Жарнама.
2: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлір күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыс, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрө жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00-ге чейін. IT Nest. Ыңғайлы тарифті таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев. Жаңы филиал Медеров Элибаев.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня, 18 мая, во многих районах республики облачно, в некоторых ожидаются дожди. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 27 градусов. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем сегодня потеплеет до плюс 30. В Иссык-Кульской области местами дожди и днем плюс 20, а в Нарыне сегодня ожидается плюс 23 градуса. В столице сегодня облачно и температура воздуха днем потеплеет до 27 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: Клиника Ратинова сообщает: мы открыли 8-й филиал в Бишкеке, улица Ибраимова, 103, бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах, профессионально и без операций. Клиника Ратинова, 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
5: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
6: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнол Релакс Гель.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
8: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту MJunior в МБанк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. MJunior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg, лицензия МБКР номер 014.
9: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
10: Ищите краску, которая не подведет? Декорадея знает решение. Интерьерная краска «Ольста» моется до 10 тысяч раз и сохраняет цвет. Бонусом вы получаете бесплатные пробники, чтобы выбрать свой идеальный оттенок. Наши адреса: Бишкек, Аю Гранд А128 и Токтоналиева 104/8. Ош в ТЦ Таатан. Телефон 0705-98-88-87.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10 на Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали!
1: Доброе утро еще раз. На часах уже второй час нашего утреннего эфира. Это значит, окончательно уже просыпаемся. Это вместе, друзья, подтягиваемся, делаем звук погромче и подключаемся к утреннему лайву. С вами Аскат и Диана.
2: Барыңыздар, кутмантан калайлы. Азыркы учурда жумушка жолдо бараткандар бар болуш керек. Жолуңуздар шыдыр болсун, аман эсен жетип алгыла. Анан бүгүнкү күнгө эчак план түзүп, бүтүп, ошол планды жаңыдан ишке ашырып баштагандар бар. Анан болот там да, анча-мунча уктап калып, анан эми-эми таңкы тамакта отургандар деле бар болуш керек дейм да.
1: Эми ошо тамактанып дегенде азыр эстедим да, тамактаныш керек эле депчи.
2: Кой кеттим да, кет кылбайсың туруп алып.
1: Бираздан кийин. Я также хочу вам рассказать про живой комплекс Европа, дорогие друзья. Это пространство, да, где сочетаются европейская элегантность, комфорт и, конечно же, современный стиль жизни. Здесь все продумано для гармонии. Это атмосфера уюта, ощущение пространства и, конечно же, вдохновляющая среда для жизни в Бишкеке. Европа – это когда комфорт и стиль становятся частью вашей повседневности. Вот такую вот комфортную жизнь нам предлагают авангард, друзья. Имейте в виду.
2: Мен дагы бир нерсе айтайын деп атам, ушу жалпы аял затын бир куантайын деп атам.
1: Кантип?
2: Эсалы күндөрү бир илимий статья окуп калдым да. Анан ал статьяда мындай экен: жер планетасына ким көбүрөөк зыян алып келип атат деген суроого жооп издешиптир окумуштуулар. Анан жыйынтыгында жер планетасына зыянды аялдарга караганда эркектер көбүрөөк алып келип атыпбыз.
1: Кандай силер көбүрөөк алып келеткенсиңер?
2: Биз деген көбүрөөк чылым чегеткенбиз, көбүрөөк машина айдайткенбиз, ошондон чыккан түтүндөр. Айтор мындай жаратылышты, айлана чөйрөнү тазалаган боюнча, көрктөндүрүү боюнча дагы иш-чараларга дээрлик эркектер катышпай атыптырбыз. Ошонун бардыгын колго алган. Мындай бир сөз менен айтканда, бүгүн планетаны аял заты кармап туруптур да.
1: Тур кыймылда тиген мент дегендер аялдарыбыз да бизби?
2: Ошо ошондой экен, ошондой экен.
1: Ошону бойнуңарга алып койгонуңарга да чоң рахмат.
2: Негизи албай эле аткабыз тетиги американын окумуштуулар жөн жатпайт да. Ошолор илимий түрдө далилдейиптир да.
1: Баарыбыз тең мындай мекенибизге, жерибизге, үйүбүзгө жакшыраак кам көрөлү, э?
2: Ооба, аял заты, айымдар, азаматсыздар, силер бар, планета бар экен го.
1: Ай, чоң рахмат, чоң рахмат. Макта кимге гана жарашпасын. Также у меня есть отличные новости для всех наших слушателей, друзья. В скором времени мы с вами поиграем в игру, которая называется «Нейрофакты». Подарочки у нас очень даже нужные. Поклонники «Додо Пиццы» есть отличная новость. В честь десятилетия компании, да, вас ждет масштабный розыгрыш призов с 5 мая по 30 июня. «Додо» совместно с «Кока-Колой» разыгрывает более 70 крутых подарков среди участников акции при заказе акционных продуктов. Среди призов это игровые приставки Sony PlayStation, неплохой подарочек, я скажу, умные колонки Яндекс, робот-пылесос, велосипед и множество других еще подарков. Заказывайте любимые продукты, участвуйте в акции и, конечно же, получайте шанс выиграть ценные призы. Подробности акции на сайте dodopizza.kg. Также для нас, для наших любимых слушателей, они подготовили мерч и сертификат на любимую пиццу вашу. Вам необходимо всего лишь нам на WhatsApp номер 0708 90 10 78 написать «Хочу играть», ну или «Ой, новым гелет».
2: Ова, достор, узатыңыздар. WhatsApp номер 0708 90 10 78. Сыкырды, сөзді узатыңыздағы ойынға қатышып, алдыда жеңіш аталыңыз кеттіп, жөнедік алдыңыз көзі?
1: Жөнедік.
2: Ана.
0: Утренний лайф на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. В студии Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. В Кыргызстане предлагают расширить возможность банков и финансовых организаций для работы с виртуальными активами. Законопроект вынесли на общественное обсуждение. Документ предусматривает внесение изменений в закон о виртуальных активах. В случае принятия банком, небанковским финансово-кредитным организациям и другим поднадзорным Нацбанку юридическим лицам разрешат официально предоставлять услуги по покупке, продаже и обмену криптовалют. Сейчас разрешены только отдельные операции. Это перевод, хранение и управление виртуальными активами, а также финансовые услуги, связанные с их размещением. Операции при покупке и обмену криптовалют для них пока запрещены. Как отмечается в справке об основании, власти рассчитывают, что легализация таких услуг позволит увеличить оборот виртуальных активов, повысить прозрачность операций и интегрировать криптоактивы в традиционную финансовую систему страны. Кроме того, разработчики проекта ожидают рост налоговых поступлений, привлечения иностранных инвестиций и создания новых рабочих мест в сфере финансовых технологий. В Кыргызстане построят 9 новых студенческих общежитий на 7 тысяч мест. Они появятся в 5 областях, а также в Бишкеке и в городе Ош. Для этого уже выбрали участки, провели инженерные изыскания и разработали проекты. Также обсуждается программа межрегиональной мобильности студентов. Ее презентовала на совещании в Кабмине министр науки Гульзат Исаматова. В рамках программы предусмотрено 8 тысяч квот. На совещании участники обсудили реализацию указанной программы, вопросы финансирования и создания соответствующей инфраструктуры для студентов. В Бишкеке в международном аэропорту Манас завершается масштабная модернизация. После открытия аэропорт сможет обслуживать значительно больше пассажиров и будет соответствовать современным международным стандартам. На сегодняшний день завершено более 70% строительных и монтажных работ. На объекте круглосуточно трудятся более 500 рабочих и специалистов. Масштабная модернизация аэропорта проводится впервые за 50 лет. Работы были разделены на два этапа. На первом обновили взлет на посадочную полосу и систему освещения. На втором этапе перешли к внутренним помещениям, обновили терминальные зоны, залы ожидания и инфраструктуру для пассажиров. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 42 тиена, евро 102 сома 29 тиенов, рубль 1 сом 16 тиенов и казахский тенге 18 тиенов. К этому часу все. С вами была Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк. Кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дистопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама. Жарнама.
2: Ратинов клиникасы хаварлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, Арка Муун жана Булчуң ооруларында операциясыз профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-нчи, 7-нчи, 8-нчи жана 9-нчу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 9150 02. Мото сүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошоп KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашыл, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошоп Чекит KJ Instagram баракчасына жазылып, 10 000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда.
0: Почему родители выбирают Сапат?
3: САПАД – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. САПАД – надежный старт в будущее вашего ребенка.
4: Деятельность лицензирована.
5: Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
6: Мечтать о жизни в Европе больше не нужно. Европа уже здесь. Жилой комплекс премиум-класса «Европа» от компании «Авангард Стиль» предлагает вам европейские стандарты жизни, 7 современных блоков с панорамными видами, 4 детские площадки и двухуровневый паркинг на 400 мест. Живите, как в Европе, не покидая родного города. Телефон 997 007 007.
7: Деятельность лицензирована.
8: Как доставить груз на строительную площадку?
9: Тебе поможет Чагылган.
10: Отгрузить урожай?
9: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
11: Только с

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Садагам деп аталды сонун чыгарма Эрлан Амдашевдин аткаруусунда. А бизде болсо жыйынтык бар жана жеңүүчү бар.
1: Да, обязательно мы сейчас обрадуем одного из наших слушателей, да, абонентский номер заканчивается на 508, мы тебя поздравляем, да, первый, кто дал верный ответ, был именно ты. А по поводу ответов, друзья, первый факт – это неправдивый, а второй – это реально существующий факт, потому что пиццу-то придумали в Италии. Многие написали, что да, во Франции. Нет, не во Франции, друзья. Пиццу придумали в Италии.
0: Мынакей, достор, мен дагы жаңы билдим бул нерсени. Анан которулушундагы мындай которгон жагынан дагы биздин угармандар жакшы которуп атышат, э? Ошол котормочулугун колдонуп туруп алдыда бир жаңы оюн баштайт окшойбуз.
1: Лепёшка деп турупбу? Да, на самом деле пицца в переводе означает лепёшка, друзья. Прямо сейчас для вас очередная игра от нас.
2: Кручу, верчу, перевести хочу.
0: Мындай, эми сиздердин орусчадан кыргызчага котормочулугуңуздун мындай ажарын ача турган, ошол мүмкүнчүлүктөрдү арттыра турган жана анын аркасында сонун белеке ээ боло турган оюн мына ушинтип аталат. Шарты жөп-жөнөкөй, белгилүү орусча ырлардын айрым саптарын биз сиздерге тапшырма катары беребиз. А сиз болсо ошону кыргызча кантип котормоксуз, ошону эле жазып коюшуңуз керек.
1: Да, наш WhatsApp номер 0708 901078. У нас уже готов подарок, да, очень даже такой интересный, я вам скажу, в скором времени, точнее 30 мая дадут прекрасный концерт Айдана Дека и Аваза Акимов. Есть у вас шанс туда попасть, да, дарим два билета. И, кстати, помимо них, помимо наших еще прекрасных певцов, будут певцы с Казахстана.
0: Ооба, тапшырма мындай, угалы, анан ошонун кыргызча вариантын сизден WhatsApp аркылуу кабыл алабыз.
1: Быстренько сейчас я тоже правила, да, объясню. Да, подготовили для вас отрывок популярной песни. Как вы поняли, у нас игра называется «Кручу, верчу, перевести хочу». Ну, вот такая вот новенькая игра у нас уже готова. Вам необходимо этот отрывок песни как можно правильно, как можно грамотно перевести на наш любимый кыргызский язык. И первому, кто даст верный перевод, мы дарим два билета на концерт Аваза и Айдана, друзья.
0: Кананда, бысмыла деп, биринчи тапшырманы берели дагы, биринчи котормочубузду алдыда табабыз, э? Угабыз мына кий тапшырма.

0: Но достаточно такие интересные слова, я тебе скажу.
1: Мен негизинде орусча ырларды угап келечи, ошондой кыргызча маанисинде которгонго аракеттер кылып көрбөптүрмүн, маанилүү көрбөптүрмүн.
0: Азыр экөөбүз да аракет кылып көрбөйлүбү,
1: кыргызча.
0: Кыргызча которуп көрөлү да, кандай болот экен?
1: Мен кыргызча иштеп кетип, белектин баарын утуп алчу элем, я.
0: Друзья, 0708 90 10 78 это наш WhatsApp номер. Именно туда вам нужно будет отправить ваш индивидуальный грамотный перевод на кыргызский язык данного отрывка из такой вот популярной песни, да? В скором времени мы объявим очередного нашего победителя и отправим на концерт.
2: Кручу, верчу, переведу.

0: Автомонитор.
1: 8:46 мүнөт айдоочулар жана жүргүнчүлөр үчүн, жолдогулар үчүн керектүү маалымат. Бизде тыгындар боюнча маалымат бар. Угармандарыбыздан келген билдирүүлөр боюнча борборосун түштүк бөлүгүндө магистральда тыгын болоткан экен. Жана ошондой эле көрүнүш Москва менен Үмүтәлиев көчөлөрүнүн кесилиш аймагында жана Исанов көчөлөрү менен Токтогул көчөсүнүн кесилишинде тыгын бар экен. Борборубуздун кайсыл бөлүгүндө дагы кандай жолдордо жагдай бар экен, өзгөчө ал тууралуу маалыматты сизден күтөлү. Автомонитордун алкагында узатып койгонду унутпаңыз.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 18 мая, во многих районах республики облачно, в некоторых ожидаются дожди. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 27 градусов. В Волжской, Джалабадской и Баткенской областях днем сегодня потеплеет до плюс 30. В Иссык-Кульской области местами дожди и днем плюс 20, а в Нарыне сегодня ожидается плюс 23 градуса. В столице сегодня облачно и температура воздуха днем потеплеет до 27 градусов.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
4: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.
5: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес: Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
6: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
7: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
8: Деятельность лицензирована.
9: И вот так почти каждую ночь. Заснуть для меня целая проблема.
10: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
11: Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
5: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Пульс Фитнес представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и один получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550 49 59 59. Пульс Фитнес. Твой ритм, твое здоровье.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
7: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: наряжайся и поехали! Утренний лайф на Авторадио.
1: Барыңыздарға мынау шылтаңқы лайфтың достары үшінші сатынан салам айталы. Адаттан тышқары біздің үшінші сат бүгін қонақтарға бай болу отырады. Демек, қызықты барлашу алдыда сіздерді күтіп.
2: Албетте, сіз сіздерді. Да, всем еще раз доброе утро. Мы сегодня будем говорить про спорт, друзья. Да, точнее, про художественную гимнастику. Так как наш утренний эфир сегодня украшает президент художественной гимнастики Евгения Буковская. Доброе утро, Жень.
3: Доброе утро всем.
2: Добро пожаловать к нам в эфир, очень рада вас видеть. Как настроение ваше? Как добрались до нас?
3: Настроение отличное, понедельник задался, как говорится. Очень рада, что вы нас пригласили, что мы осветим наше мероприятие на такую широкую публику.
2: Да, здорово. Скажите, пожалуйста, вот с чего начинается утро президента художественной гимнастики?
3: Конечно, на сегодня у нас очень-очень много вопросов, потому что уже совсем близко наш чемпионат Азии по художественной гимнастике. И практически сейчас мы работаем 24/7, поэтому у нас утро и вечер, но практически одинаковые.
2: Ну, с кофе, да, наверное, все время
3: пьете? Ну, все равно с кофе.
2: Здорово. Хочу напомнить, что с 23 по 26 мая 26 года, да, в Бишкеке пройдет 21-й чемпионат Азии по художественной гимнастике среди юниоров и вот 17-й чемпионат Азии среди сеньоров. Да, я правильно прочитала?
3: Правильно.
2: Сеньоров. Пользуясь моментом, можно, пожалуйста, уточнить, чем отличаются вот юниоры от сеньоров?
3: Это возрастная группа. Для тех, кто не знает, это... По-простому, кандидаты в мастера спорта и мастера спорта. Мастера спорта – это работает гимнастки 2010 год и выше.
2: Здорово. А вот со скольки лет вы уже вот, принимаете детей на гимнастику?
3: Вы знаете, сейчас у нас так художественная гимнастика омолодилась, и родители совсем рано уже деток приводят. Иногда мне кажется, что чуть ли не с пеленок приводят. А вообще с трех, а начинают, конечно, более профессионально работать с 5 лет детки.
2: А вот с точки зрения того, вот, как для детей в целом полезно заниматься вот, подобным видом спорта, да, с точки зрения, наверное, как скажем, ну вот здоровье, да, со скольки лет желательно ребенку уже отдавать на гимнастику, особенно вот на художественную?
3: Вы знаете, раньше всегда считала, что гимнастика – это основа всех видов спорта. Всегда и в школах была гимнастика, вообще в общем, да, это спортивная гимнастика. А художественная гимнастика, она дает гибкость, грацию, красоту, эстетику. Конечно, она приучает девочку к дисциплине, ухаживать за собой. Но от того, во сколько это лучше, так как этот вид направлен именно на гибкость, то и работа в гимнастике начинается с ранних лет. Это 4-5 лет, как я уже говорила, но более профессионально, конечно, уже гимнастки начинают результаты свои показывать после 10 лет.
2: Ну, насколько мне известно, художественная гимнастика, она более... щадящая, да, нежели спортивная гимнастика. И спортивная гимнастика еще и можно заниматься мальчишкам.
3: Да, на сегодня у нас в Кыргызстане это единственный женский вид спорта. Хотя в мировой практике уже мужчин вводят в этот вид спорта, но это в основном в Европе и Америке. Но у нас это неприемлемо. Мы из стран Азии такого не поддерживаем. Хотя в Японии тоже они направление-то развивают, но она такая похожа, как бы с ушу как будто бы соединено. Мне так кажется, зрительно.
2: О, как интересно. Нужно будет потом посмотреть на просторах интернета, как это все выглядит.
1: Ну, что тормах-то джургандер, не есть сулу улот, ты сигурсы в ларочке, какие нам пошла контроль,
2: да? Конечно, обязательно.
1: Достар, без WhatsApp номер 0708-9178, гимнастика бойынша, жаналды да өте тұрған ешшерелар бойынша, сіздердің бардық сұрауларыңыздарға біздің қонағыз жауап берет. Узатыңыздар, орысша, қырғызша узата беріңіздер, бұл жақтан біз туралап қой береміз, да?
2: Ну, өзіз қатырып қойыңыз.
1: Алдыда бір музыкалық термадан кейін біз қайырдан майы көзді ұлантамыз, біздерін болыңыздар.

0: таксиде унаада биз доо параткандар, жолуңуздар шыдыр болсун. А биз болсо коногубуз менен маегибизди уланталы.
1: Хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях прекрасная Евгения Быковская, президент Федерации художественной гимнастики. С 23 по 26 мая, да, в Бишкеке пройдет 21 чемпионат Азии по художественной гимнастике. Вот как мы уже недавно узнали, мероприятие вот подобного масштаба у нас в Кыргызстане будет впервые, да?
2: Да, это впервые у нас проводится. Это вообще проводится раз в год. В прошлом году на исполкоме нас утвердили как страну для проведения этого мероприятия, нашего чемпионата Азии. К этому мы шли давно, потому что сейчас наши гимнастки показывают мировой уровень, и исполком принял решение все-таки нам оказать это доверие.
1: Ну, отлично. А где именно в Бишкеке пройдет чемпионат?
2: Чемпионат Азии пройдет с 23 по 26 мая на Жаштык-арене. Так как у нас сейчас только этот зал соответствует мировым требованиям для проведения такого мероприятия.
1: Ну, здорово. А какие страны в целом примут участие в соревнованиях и сколько спортсменок будет представлять Кыргызстан?
2: Наш чемпионат является отборочным к азиатским играм, который пройдет в сентябре месяце в Японии, в Нагое. И поэтому у нас на сегодня среди всех чемпионатов Азии последнего времени самый большой чемпионат Азии, который по количеству стран-участниц. У нас заявлено 19 стран-участниц. Поэтому я думаю, что это будет очень сильно масштабное мероприятие. Едут все топовые гимнасты, едут олимпийские чемпионы, команда Китая, команда Японии полным составом. То есть это когда приезжает и индивидуалка, и групповые упражнения. И ожидается 180 участниц, именно гимнасток. Сами главы делегации, состав команд достигает до 300 человек.
1: А Кыргызстан сколько участниц будет представлять?
2: У нас представляет, получается, одна группа юниорская и три девочки-индивидуалки с ними, одна группа сеньорская и две девочки-индивидуалки. Итого 6 сеньорок команда и две индивидуалки, это 8 человек. Юниорки у нас 6 человек команда и три девочки-индивидуалки, 9 человек.
1: Девочкам по сколько лет?
2: Ой, у нас от 15-16, 17 лет вот такой возраст получается.
1: Молодцы, умнички, будем за них болеть, будем надеяться, что у нас будут только первые места, да? А вот помимо ярких выступлений гимнасток, что еще ждет зрителей на чемпионате?
2: Будет розыгрыши. У нас есть партнер, официальный партнер федерации, это компания «Миксер». Они разработали брендбук и они разработали маскота. Возможно, уже кто-то видел в соцсетях, это наш барсиха Айла. Будет везде ростовая кукла, которая будет проводить мероприятия, розыгрыши уже на трибунах со зрителями, призы и все остальное. На 23 число, на открытие, у нас будет гала, концерт, и на закрытие 26 мая у нас тоже будет гала-концерт, который залы, наши гимнастические залы, готовят номера, и будет красивое, яркое шоу.
1: Ой, ну прекрасно, здорово. Ждем, не дождемся до этого дня.
0: О, сестры, да, Баршкерек, она без нато мекендик телеканалов, да, был на сцене Бардон, Тузефреде, Гурбек,
1: Баршкерек. Обязательно, да. Хочу напомнить, наши дорогие друзья, наш WhatsApp номер 0708 90 10 78. Если по поводу мероприятия, по поводу художественной гимнастики у вас будут вопросы, обязательно пишите, а наши гости сегодня обязательно вам все расскажут. Утренний лайф.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. В студии Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. В Кыргызстане предлагают расширить возможность банков и финансовых организаций для работы с виртуальными активами. Законопроект вынесли на общественное обсуждение. Документ предусматривает внесение изменений в закон о виртуальных активах. В случае принятия банком, небанковским финансово-кредитным организациям и другим поднадзорным Нацбанку юридическим лицам разрешать официально предоставлять услуги по покупке, продаже и обмену криптовалют. Сейчас разрешены только отдельные операции. Это перевод, хранение и управление виртуальными активами, а также финансовые услуги, связанные с их размещением. Операции при покупке и обмену криптовалют для них пока запрещены. Как отмечается в справке об основании, власти рассчитывают, что легализация таких услуг позволит увеличить оборот виртуальных активов, повысить прозрачность операций и интегрировать криптоактивы в традиционную финансовую систему страны. Кроме того, разработчики проекта ожидают рост налоговых поступлений, привлечения иностранных инвестиций и создания новых рабочих мест в сфере финансовых технологий. В Кыргызстане построят 9 новых студенческих общежитий на 7 тысяч мест. Они появятся в 5 областях, а также в Бишкеке и в городе Ош. Для этого уже выбрали участки, провели инженерные изыскания и разработали проекты. Также обсуждается программа межрегиональной мобильности студентов. Ее презентовала на совещании в Кабмине министр науки Гульзат Исаматова. В рамках программы предусмотрено 8 тысяч квот. На совещании участники обсудили реализацию указанной программы, вопросы финансирования и создания соответствующей инфраструктуры для студентов. В Бишкеке в международном аэропорту Манас завершается масштабная модернизация. После открытия аэропорт сможет обслуживать значительно больше пассажиров и будет соответствовать современным международным стандартам. На сегодняшний день завершено более 70% строительных и монтажных работ. На объекте круглосуточно трудятся более 500 рабочих и специалистов. Масштабная модернизация аэропорта проводится впервые за 50 лет. Работы были разделены на два этапа. На первом обновили взлетно-посадочную полосу и систему освещения. На втором этапе перешли к внутренним помещениям, обновили терминальные зоны, залы ожидания и инфраструктуру для пассажиров. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 42 тиена, евро 102 сома 29 тиенов, рубль 1 сом 16 тиенов и казахский тенге 18 тиенов. К этому часу все. С вами была Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэш. Вместо стандартного 1% АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: скидках узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: точно, 100% качественно.
1: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: На часах уже 9:38, дорогие наши радиослушатели. В студии нас становится все больше и больше, потому что к нам уже подошла Чангыл Таштанбекова. Она главный тренер сборной команды Кыргызской Республики. Доброе утро, Чангыл.
1: Доброе утро.
0: Как ваше настроение? Как добрались?
1: Очень хорошо.
0: Добрались. С пробками, так я поняла. Ну, простительно, мы вас к вам отнесемся с пониманием. Вот у нас уже от слушателей вопрос есть.
2: Біздің тренерлеріміз оқырмандарымызда тығын да бар екен да. Жалда дейді, Рейпана көшесінен Тыналиев көшесіне шейін тығын болып жатады деген орган бар екен. Анан қалу тілек бар екен біздің Қырғызстанның командасына. Игіліктерді қалаймын деген екен.
0: Ой, спасибо вам большое. Да, здорово, что мы вот так вот наших соотечественников поддерживаем, да, хотя бы вот такими вот элементарными сообщениями. От слушателя вопрос: каким образом отбирают участниц на чемпионат Азии?
1: На чемпионат Азии мы отбираем, это за год два турнира, это чемпионат города, а самое важное — это чемпионат республики. Отбор идет у нас по четырем видам, и выявляем самых лучших чемпионок первого, второго, третьего места.
0: Как вы сами, да, выявляете?
1: Нет, они участвуют, у нас отсуживают судьи, 12 судей, и мы, как бы, девочки каждый вид показывают, и каждый судья оценивает их элементы, их исполнение, артистику.
0: А вот на чемпионате Азии вот сколько судей уже будут оценивать выступления?
1: Это уже больше, так как идет, я надеюсь, это будет две бригады. Идет, получается, 24 судьи и плюс независимые судьи.
0: Судьи будут из разных стран, да, как я поняла,
1: да,
0: уже?
1: Это получается, у нас будет больше всего у нас это по Азии. Это Пакистан, Казахстан, Япония, Корея, Китай, Тайпэй, Малайзия, Сингапур, очень много которых защищать каждая страна своим судьями, предоставляют, чтобы они могли оценивать каждую.
0: А вот мне всегда было интересно, каким образом будет проходить судейство, на что в основном обращают внимание вот наши уважаемые судьи?
1: Больше всего это оценивается упражнение техники, усложнение по элементам, риски. Идет отдельная бригада, это у нас, да, это у нас мастерства предмета идут. Оценивается исполнение артистика, и плюс у нас есть линии на судьи, есть тайм на судья, и есть вот бригады, которые ДБ и ДА, они оценивают, где есть ошибки по купальникам, и есть, где отдельная линия отведен для тренеров, чтобы они стали на свои места, чтобы не снижали гимнасткам
3: оценку.
0: А как это в целом может повлиять на выступление участницы, на то, как тренер неправильно стал?
1: По техническим правилам, по новым, с 2024 по 2028 год у нас меняется правило на 4 года. И в этом цикле нам добавили, что отведенное специальное место для тренеров, чтобы они могли лишний раз вместе с гимнасткой не ловить предмет, не двигаться.
0: Это как они могут подбежать и поймать булаву, да, без гимнастки?
1: Бывает иногда, вот ребенок делает упражнение, и тренер, не, как бы, не обращая внимания, сразу начинает вместе с ней, как бы, вылавливать предмет, как бы помочь, как бы, да. Поэтому бывают такие у нас тренера эмоциональные, начиная вместе с гимнасткой двигаться упражнение.
0: Вот так вот все строго оказывается.
2: Тренердің тұрған жеріне дағы ұпай беріледі деген мен бірінші ол оқтым, таңғал шты болады екен.
0: Ну, теперь будем иметь в виду, не все так просто.
2: Сон екен. Достар, сұрауларды қабыл алауыз, жаңа қалу тілектерді айтсаңыздар болады. Алдыда 20 минутқа жетпеген уақытымыз қалған екен. WhatsApp номер 0708-90-10-78. Алан, мен жаңағы біздің башқа спорттың түрлерінде мында бір фавориттер, лидерлер болады ғой. Мен дағы ушул тармақта ушундай спортчулар жөнүндө билгим келип атты. Барбы негизи бизде Кыргызстанда?
1: Ооба, бар.
2: Балким ошолордун бири экөөсүн айтасыз.
1: Есть у нас чемпионка мира в 2025 году Злата Аркатова заняла золото и выступала с упражнением с булавами. Она на тот момент выступала как юниорка. В этом году она будет выступать как сеньорка. Это уже высший уровень касательно, это уже достижение взрослой, как бы, поэтому у нее в этом году первый старт по взрослым взрослым чемпионату Азии.
0: Вот так вот оказывается. 0708-90-10-78 это наш WhatsApp номер. Если есть пожелания, добрые, теплые слова и, конечно же, вопросы, то обязательно пишите.
3: Утренний лайв на Авторадио. Погода.
4: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 18 мая, во многих районах республики облачно, в некоторых ожидаются дожди. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 27 градусов. В Волжской, Джалабадской и Баткенской областях днем сегодня потеплеет до плюс 30. В Иссык-Кульской области местами дожди и днем плюс 20, а в Нарыне сегодня ожидается плюс 23 градуса. В столице сегодня облачно и температура воздуха днем потеплеет до 27 градусов.
4: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
5: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
6: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес: Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Медерова-Элибаева.
7: Клиника Ратинова сообщает: мы открыли 8-й филиал в Бишкеке, улица Ибраимова, 103, бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах, профессионально и без операций. Клиника Ратинова, 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
8: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
9: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
10: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
11: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
12: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
13: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства, а значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
14: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
15: Деятельность лицензирована.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Авторадио продолжается. В гостях у нас сегодня Евгения Буковская и Джамил Тажданбекова. Сегодня говорим про художественную гимнастику. От слушателей есть вопрос. Хочу начать этого вопроса, да, с вашего позволения сказать?
1: Кит-кит.
0: Спасибо. Соревнования будут проходить только в индивидуальной программе или же зрители увидят еще и командные выступления? Такой вопрос от слушателя.
2: Они увидят обязательно командный зачет. У нас идет, это 4, у юниоров 4 гимнастки или 3 гимнастки. И плюс групповые, это 6 человек. Они будут делать 2 вида, это мячики и ленточки. 5 ленточек, 5 мячей. Плюс сеньоры, тоже от стороны зависит, 2 или 3 гимнастки, плюс групповые тоже упражнения. Они будут делать 5 мячей, и микс – это 2 обруча и 3 пары булав.
0: Так, художественную гимнастику ходят, давайте подытожим, да, это обручи, булавы, ленточки и мячики, и все.
2: Да.
3: 4 вида, да?
0: 4 вида, все, здорово. А предусмотрены ли на чемпионате призовые фонды? И получают ли участницы, которые вот не заняли, да, какие-либо там, ну, первые, вторые места, какие-нибудь награды или подарки? Вот что они получат?
3: Да, конечно, призовой фонд предусмотрен. В этом году наш чемпионат, опять-таки, первый будет, кто так представляет. Всегда призовой фонд предоставлял Азиатский союз, АГУ наш. У него определенная сумма есть, они определяют это на исполкоме, и страна-проводящая добавляет минимум такое же количество, если хотят, то больше. На сегодня это $10 100 предоставляет Азиатский союз, и наша страна предоставляет $10 100, итого общий призовой фонд будет для сеньоров $20 200.
0: Неплохая сумма. Я же гимнастка захотела. А, вот она как.
3: Это не на одну, на всех.
1: А среди зрителей тоже какой-то розыгрыш, да, будет?
3: Да, конечно, мы предусматриваем программу. Будут задаваться вопросы, будут призы предоставляться. Каждая гимнастка-участница получает мерч от партнера чемпионата компании «Биксер» при аккредитации. Поэтому я думаю, что в обиде никто не останется. Также наши партнеры чемпионата предоставляют свои призы уже для награждения. Приходите к нам, я думаю, что вам все понравится, будет все красиво и достойно.
1: И насчет билетов.
0: Да, хотела только что-то
3: билеты
0: спросить.
3: Можно приобрести через Кайсир KG, они в свободном доступе. Цена, честно говоря, номинальная. Мы ждем большой наплыв. К нам очень много едут наши соседи Узбекистан, Казахстан. И, кстати, китайцы, Тайпэй, они тоже запрашивают. Я смотрю во все там пожелания, как можно приобрести билеты. Поэтому я думаю, что иностранные болельщики тоже будут присутствовать.
0: Ну, здорово. Ну, мы со Скатом уже настроены, да?
3: Приходите, будем вас рады.
1: Урмандарда чакралы, келген көрүүчүлөрдүн арасында да сонун белектер бар экен. Келип, сонун иштерге күбө болуп, тарыхый иштер да бул Кыргызстанда биринчи жолу, туурабы?
0: Обязательно, да.
1: Анан сонун белектерге ээ болосуздар. А насчет иностранцев, которые они слышали, цена на билетов, им не смешно? Или для иностранцев другая цена?
3: Нет, у нас единая цена, у нас нет градации, тем более у нас один билет действует в течение дня, так как у нас 2 сессии, это утренняя сессия и сессия, которая после обеда, то есть посетитель может спокойно входить-выходить, пойти на улицу отдохнуть и прийти опять дальше посмотреть и болеть. Мы, конечно же, приглашаем всех наших болельщиков болеть не только за нашу кыргызскую команду, но и за наших гостей, потому что у нас весь реально топ художественной гимнастики собирается в Бишкеке. Я думаю, будет приятно прийти, поболеть, посмотреть на мировой уровень художественной гимнастики.
0: У нас уже вот появился еще один вопрос. Во время выступлений зрители где могут покушать?
3: Ой, там, так как мероприятие проводится на Жаштык-арене, там большой фудкорт.
0: А, ну все здорово, то есть еды проблем не будет, да.
1: Усагар той узат кенсингер, ачка галбайт кенсингер.
0: Я хочу напомнить, дорогие слушатели, с 23 по 26 мая в этом году в Бишкеке пройдет 21-й чемпионат Азии по художественной гимнастике. На самом деле мероприятие такого масштабного плана, да, у нас пройдет впервые, так что добро пожаловать и напоследок от вас пожелания для наших слушателей.
2: Желаем, в первую очередь, крепкого здоровья, позитива, и чтобы сегодняшний день был самым клёвым.
0: Здорово, спасибо.
3: Всем спасибо за внимание. И, конечно же, мы ждем на нашем турнире вас с 23 числа. 23 мая. Приходите, поддержите, окунитесь в эту атмосферу красочную спорта, красоты и грации.
0: Здорово. Спасибо большое, что вы выделили драгоценное время, что устали так рано, не поленились, да, так скажем, и познакомили нас с полезным.
1: Қонақтарыңызға рахмат, айталы. Алғашқы мен біз таңғы лайфтың 3-ші сатын анменен бірге бүгін күніне сәуленен ішмердігін жиынтықтайлы. Ертең-ертең менен жақсы маңайда соң ойындар менен қайырдан білектер менен жолығушабыз.
0: Всем продуктивного понедельника, всем до завтра, пока-пока.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Диана Дышаналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. В Кыргызстане предлагают расширить возможность банков и финансовых организаций для работы с виртуальными активами. Законопроект вынесли на общественное обсуждение. Документ предусматривает внесение изменений в закон о виртуальных активах. В случае принятия банком, небанковским финансово-кредитным организациям и другим поднадзорным Нацбанку юридическим лицам разрешат официально предоставлять услуги по покупке, продаже и обмену криптовалют. Сейчас разрешены только отдельные операции. Это перевод, хранение и управление виртуальными активами, а также финансовые услуги, связанные с их размещением. Операции при покупке и обмену криптовалют для них пока запрещены. Как отмечается в справке об основании, власти рассчитывают, что легализация таких услуг позволит увеличить оборот виртуальных активов, повысить прозрачность операций и интегрировать криптоактивы в традиционную финансовую систему страны. Кроме того, разработчики проекта ожидают рост налоговых поступлений, привлечения иностранных инвестиций и создания новых рабочих мест в сфере финансовых технологий. В Кыргызстане построят 9 новых студенческих общежитий на 7 тысяч мест. Они появятся в 5 областях, а также в Бишкеке и в городе Ош. Для этого уже выбрали участки, провели инженерные изыскания и разработали проекты. Также обсуждается программа межрегиональной мобильности студентов. Ее презентовала на совещании в Кабмине министр науки Гульзат Исаматова. В рамках программы предусмотрено 8 тысяч квот. На совещании участники обсудили реализацию указанной программы, вопросы финансирования и создания соответствующей инфраструктуры для студентов. В Бишкеке международном аэропорту Манас завершается масштабная модернизация. После открытия аэропорт сможет обслуживать значительно больше пассажиров и будет соответствовать современным международным стандартам. На сегодняшний день завершено более 70% строительных и монтажных работ. На объекте круглосуточно трудятся более 500 рабочих и специалистов. Масштабная модернизация аэропорта проводится впервые за 50 лет. Работы были разделены на два этапа. На первом обновили взлет на посадочную полосу и систему освещения. На втором этапе перешли к внутренним помещениям, обновили терминальные зоны, зал ожидания и инфраструктуру для пассажиров. К этому часу все. С вами была Диана Дышаналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильные приложения и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама. Жарнама.
2: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен күлдір күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрө жана тәжірі балу мұғалімдер. Саат 8-ден 18.00 көчейін. IT Nest. Ыңғайлы дәректі таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев. Жаңы филиал Медеров Елебаев. Егер жоғорқу сапаттын аты олсо, анда ал Fast Step. Табиғи нұқыра болғарыдан жасалған жоғорқу сапаттағы саркеч бұт кейімдер. Бишкекте бірінші жолу түркиялық Fast Step бренді түзден түз фабрикалық бағада. Легендарлы Fast Step бұт кейімінің есі болуға шашылыңыз. 99 көчесі 161, Исанов көчесі менен кесілшет. Art Deco. Мезгіл сынағынан өткен қоғыздық. Фасад жасалғасы, қоз таштар, мамычалар, арқалар, үйіңіз көріктеу жана қымбат көрінішу үчін бары бар. Тоғылық молдау 230 дәрігіне келіңіздер. 0775-0270-30, 0500-0270-30. Бізді инстаграмдан Art Deco Бишкек қараңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.
3: Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutsche неміс технологиялары еме Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит – бұл ыңғайлы ұлық жена күч. Агротректі ғына FL1204 жүнікі аппаратурасыменен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.
4: Жаркылдаган бы? Ооба. Стилдүү. Ооба. Сулуу. Ооба. Бактылуу. Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50%га чейинки арзандатуу. Ивраше. Суктандыр. Жаркылда. Эң мыктысын танда.
0: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х. Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 18 мая, во многих районах республики облачно, в некоторых ожидаются дожди. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 27 градусов. В Волжской, Джалабадской и Баткенской областях днем сегодня потеплеет до плюс 30. В Иссык-Кульской области местами дожди и днем плюс 20, а в Нарыне сегодня ожидается плюс 23 градуса. В столице сегодня облачно, и температура воздуха днем потеплеет до 27 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
4: Так, что у нас здесь?
5: Аккуратно, можно обжечься.
4: Ой, это горячая акция от Апром.кг. Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в Апром.кг. Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
6: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
7: Мама, это Эль-Азык?
6: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
8: Эль-Азык – уже во всех магазинах страны.
6: Эль-Азык – выбирай свое, выбирай родное.
9: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
10: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
11: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.

0: крутые.
1: Абсолютно новые автомобили с гарантией 5 лет от официального дистрибьютора MG Motor Kyrgyzstan. Хочешь прокатиться на легенде? Записывайся на бесплатный тест-драйв 0888-900-900.
2: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
3: Бишкек, 28 мая, Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт, это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00, Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Диана Дышаналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. В Кыргызстане предлагают расширить возможности банков и финансовых организаций для работы с виртуальными активами. Законопроект вынесли на общественное обсуждение. Документ предусматривает внесение изменений в закон о виртуальных активах. В случае принятия банком, небанковским финансово-кредитным организациям и другим поднадзорным Нацбанку юридическим лицам разрешат официально предоставлять услуги по покупке, продаже и обмену криптовалют. Сейчас разрешены только отдельные операции. Это перевод, хранение и управление виртуальными активами, а также финансовые услуги, связанные с их размещением. Операции при покупке и обмену криптовалют для них пока запрещены. Как отмечается в справке об основании, власти рассчитывают, что легализация таких услуг позволит увеличить оборот виртуальных активов, повысить прозрачность операций и интегрировать криптоактивы в традиционную финансовую систему страны. Кроме того, разработчики проекта ожидают рост налоговых поступлений, привлечения иностранных инвестиций и создания новых рабочих мест в сфере финансовых технологий. В Кыргызстане построят 9 новых студенческих общежитий на 7 тысяч мест. Они появятся в 5 областях, а также в Бишкеке и в городе Ош. Для этого уже выбрали участки, провели инженерные изыскания и разработали проекты. Также обсуждается программа межрегиональной мобильности студентов. Ее презентовала на совещании в Кабмине министр науки Гульзат Исаматова. В рамках программы предусмотрено 8 тысяч квот. На совещании участники обсудили реализацию указанной программы, вопросы финансирования и создания соответствующей инфраструктуры для студентов. В Бишкеке международном аэропорту Манас завершается масштабная модернизация. После открытия аэропорт сможет обслуживать значительно больше пассажиров и будет соответствовать современным международным стандартам. На сегодняшний день завершено более 70% строительных и монтажных работ. На объекте круглосуточно трудятся более 500 рабочих и специалистов. Масштабная модернизация аэропорта проводится впервые за 50 лет. Работы были разделены на два этапа. На первом обновили взлет на посадочную полосу и систему освещения. На втором этапе перешли к внутренним помещениям, обновили терминальные зоны, зал ожидания и инфраструктуру для пассажиров. К этому часу все. С вами была Диана Дышаналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама. Жарнама.
2: Бар, бар, менин колымда. Қалағанымдың барын атқарышат. Мен жей тұрған азықтарды да Норм Патиден сатып алышат.
3: Үй жануарлары үшін премиум класстағы азықтар. Баунч азығын сатып алуыда тауақ белеке берілет. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық малымат инстаграмда. Норм Пати, Чекит Кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сату кеңсесі. Курман Алиев, Бірвыда.
4: Авария олып тұру. Қап, жаман болған екен.
5: Бұл жүн ғана кино емес. Бұл чындық менен системаның қағылышы. Чыныгы окуяларга негизделген, журналист Улан Негизбаевдин жаркын элесине арналган тасма. Мафия. Миллион доризи. 23 апрелден баштап бардык кинотеатрларда.
4: Аскал, биз жеңебиз.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
3: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
4: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
5: Внимание, любители скорости, дыма и адреналина.
6: 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту
7: Хабалайн Дрифт Сириес.
6: 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
8: Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события.
6: В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG.
9: Информационный партнер Авторадио.
10: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джимхане на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00.
11: Генеральный медиапартнер Авторадио.
12: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 18 мая, во многих районах республики облачно, в некоторых ожидаются дожди. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 27 градусов. В Оржской, Джалабадской и Баткенской областях днем сегодня потеплеет до плюс 30. В Иссык-Кульской области местами дожди и днем плюс 20, а в Нарыне сегодня ожидается плюс 23 градуса. В столице сегодня облачно, и температура воздуха днем потеплеет до 27 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
3: Хочешь приобрести качественные шины и диски для своего автомобиля, но не знаешь, к кому обратиться? Приезжай к нам! Команда Racing Wheels подберет, примерит и установит самые подходящие по параметрам и дизайну диски и шины для твоего любимого автомобиля. Твое удовольствие от вождения начинается вместе с командой Racing Wheels. Ждем тебя по адресу: город Бишкек, улица Шабдан Батыра, 2/10. Телефон 0508 999 911. Обнови свой стиль вместе с Racing Wheels.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Диана Дышаналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. В Кыргызстане предлагают расширить возможность банков и финансовых организаций для работы с виртуальными активами. Законопроект вынесли на общественное обсуждение. Документ предусматривает внесение изменений в закон о виртуальных активах. В случае принятия банком, небанковским финансово-кредитным организациям и другим поднадзорным Нацбанку юридическим лицам разрешать официально предоставлять услуги по покупке, продаже и обмену криптовалют. Сейчас разрешены только отдельные операции. Это перевод, хранение и управление виртуальными активами, а также финансовые услуги, связанные с их размещением. Операции при покупке и обмену криптовалют для них пока запрещены. Как отмечается в справке об основании, власти рассчитывают, что легализация таких услуг позволит увеличить оборот виртуальных активов, повысить прозрачность операций и интегрировать криптоактивы в традиционную финансовую систему страны. Кроме того, разработчики проекта ожидают рост налоговых поступлений, привлечения иностранных инвестиций и создания новых рабочих мест в сфере финансовых технологий. В Кыргызстане построят 9 новых студенческих общежитий на 7 тысяч мест. Они появятся в 5 областях, а также в Бишкеке и в городе Ош. Для этого уже выбрали участки, провели инженерные изыскания и разработали проекты. Также обсуждается программа межрегиональной мобильности студентов. Ее презентовала на совещании в Кабмине министр науки Гульзат Исаматова. В рамках программы предусмотрено 8 тысяч квот. На совещании участники обсудили реализацию указанной программы, вопросы финансирования и создания соответствующей инфраструктуры для студентов. В Бишкеке в международном аэропорту Манас завершается масштабная модернизация. После открытия аэропорт сможет обслуживать значительно больше пассажиров и будет соответствовать современным международным стандартам. На сегодняшний день завершено более 70% строительных и монтажных работ. На объекте круглосуточно трудятся более 500 рабочих и специалистов. Масштабная модернизация аэропорта проводится впервые за 50 лет. Работы были разделены на два этапа. На первом обновили взлет на посадочную полосу и систему освещения. На втором этапе перешли к внутренним помещениям, обновили терминальные зоны, зал ожидания и инфраструктуру для пассажиров. К этому часу все. С вами была Диана Дышаналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулуктуу айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
3: Мото сүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошоп KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошоп Чекит KJ Instagram баракчасына жазылып, 10 000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда.

0: Мави фрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абданда амту, 100% сапатту. Ишенимдүү, сапаттуу боёк издеп жатасыз ба? Декор идея сизге туура чечим сунуштайт. Олста интерьердик боёгу 10,000 жолу жуулса да үмүн жоготпойт. Өз сапатын сактайт. Мындан тышкары, идеалдуу түсүңүздү тандап алышыңыз үчүн акысыз сыноо үлгүлөрү берилет. Биздин деректер: Бишкек шаары, Аю Гранд А128, Токтоналиев көчөсү 104/8, Ош шаары, Таатан соода борбору. Телефон 0705-98-88-87. Неміз тракторы қымбат деп ойлайсызбы? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторын тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan неміз технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз. Көбүрөөк акча тапкың келеби? Анда Жол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта. Бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат. Жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Ак Жол таксопаркы. Туруктуу кирешеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
2: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир! Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.
3: Поклонники Додо Пиццы, ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня Додо Пицца совместно с компанией Coca-Cola разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
4: Новый жилой комплекс от строительной компании «Авангард Стиль» Москва-Сити. Это роскошные квартиры премиум-класса, окруженные 2 гектарами собственной парковой зоны в экологически чистом районе в южной части столицы. Москва-Сити. Ваш мир, ваш стиль, ваш дом. 997-007-007.
5: Деятельность лицензирована.
6: Реклама на Авторадио.
7: 0-777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня, 18 мая, во многих районах республики облачно, в некоторых ожидаются дожди. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 27 градусов. В Волжской, Джалабадской и Баткенской областях днем сегодня потеплеет до плюс 30. В Высокульской области местами дожди и днем плюс 20, а в Нарыне сегодня ожидается плюс 23 градуса. В столице сегодня облачно, и температура воздуха днем потеплеет до 27 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
5: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес: Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
6: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
7: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
8: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
9: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
10: Как доставить груз на строительную площадку?
11: Тебе поможет Чагылган.
10: А отгрузить урожай?
11: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
12: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
13: Деятельность лицензирована.
14: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
0: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Диана Дышаналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. В Кыргызстане предлагают расширить возможность банков и финансовых организаций для работы с виртуальными активами. Законопроект вынесли на общественное обсуждение. Документ предусматривает внесение изменений в закон о виртуальных активах. В случае принятия банком, небанковским финансово-кредитным организациям и другим поднадзорным Нацбанку юридическим лицам разрешат официально предоставлять услуги по покупке, продаже и обмену криптовалют. Сейчас разрешены только отдельные операции. Это перевод, хранение и управление виртуальными активами, а также финансовые услуги, связанные с их размещением. Операции при покупке и обмену криптовалют для них пока запрещены. Как отмечается в справке об основании, власти рассчитывают, что легализация таких услуг позволит увеличить оборот виртуальных активов, повысить прозрачность операций и интегрировать криптоактивы в традиционную финансовую систему страны. Кроме того, разработчики проекта ожидают рост налоговых поступлений, привлечения иностранных инвестиций и создания новых рабочих мест в сфере финансовых технологий. В Кыргызстане построят 9 новых студенческих общежитий на 7 тысяч мест. Они появятся в 5 областях, а также в Бишкеке и в городе Ош. Для этого уже выбрали участки, провели инженерные изыскания и разработали проекты. Также обсуждается программа межрегиональной мобильности студентов. Ее презентовала на совещании в Кабмине министр науки Гульзат Исаматова. В рамках программы предусмотрено 8 тысяч квот. На совещании участники обсудили реализацию указанной программы, вопросы финансирования и создания соответствующей инфраструктуры для студентов. В Бишкеке в международном аэропорту Манас завершается масштабная модернизация. После открытия аэропорт сможет обслуживать значительно больше пассажиров и будет соответствовать современным международным стандартам. На сегодняшний день завершено более 70% строительных и монтажных работ. На объекте круглосуточно трудятся более 500 рабочих и специалистов. Масштабная модернизация аэропорта проводится впервые за 50 лет. Работы были разделены на два этапа. На первом обновили взлетно-посадочную полосу и систему освещения. На втором этапе перешли к внутренним помещениям, обновили терминальные зоны, зал ожидания и инфраструктуру для пассажиров. К этому часу все. С вами была Диана Дышаналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама. Жарнама.
2: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлір күтет. Математика, информатика жана англи тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Күніне 4 мал тамақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 ойры жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18.00 көчейін. IT Nest. Ыңғайлы таректе таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев. Жаңы филиал Медеров Елебаев. Аламиден бірден турақ жай іздеп жатасыз ба? Тоқтай тұрыңыз. Сіз аны таптыңыз. Level құрылыш компаниясынан Аламиден One. Бұл сіздің сүйікті районыңыздағы заманбап, бизнес-класстағы үй. Территорияның 70% сіздің ыңғайлылығыңыз үшін берілген. Чоңғоро, барбекю аймақтары, воркаут аянчалары, жана балдар үшін қауіпсіз мекендік. Бұл жерде барына орын жетеді. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Додо пиццанын күйөрмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца, Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70%ден ашык белек тартылат. Sony PlayStation оюн приставкалары, Yandex Station акылдуу колонкалары, робот чаңсоргучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекитке ИЖ сайтында.
3: Авангард стилден Москва Сити жаңы турак жай комплекси. Бул премиум класстагы люкс батирлер. Экологиялык таза аймакта, шаардын түштүк бөлүгүндө жайгашкан жана 2 гектар жеке сейилбагы менен курчалган. Москва Сити. Сиздин түйнүңүз, сиздин стилиңиз, сиздин үйүңүз. Баланш үчүн 221-007-009. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована. Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
6: Деятельность лицензирована.
7: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
8: Яко, да. Стильная, да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ivroche Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ivroche. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 18 мая, во многих районах республики облачно, в некоторых ожидаются дожди. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 27 градусов. В Волжской, Джалабадской и Баткенской областях днем сегодня потеплеет до плюс 30. В Иссык-Кульской области местами дожди и днем плюс 20, а в Нарыне сегодня ожидается плюс 23 градуса. В столице сегодня облачно, и температура воздуха днем потеплеет до 27 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
5: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир! Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.
6: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
7: Ищите краску, которая не подведет? Декор-идея знает решение. Интерьерная краска «Ольста» моется до 10 тысяч раз и сохраняет цвет. Бонусом вы получаете бесплатные пробники, чтобы выбрать свой идеальный оттенок. Наши адреса: Бишкек, Аю Гранд А128 и Токтоналиева 104/8. Ош в ТЦ Таатан. Телефон 0705-98-88-87.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
11: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин 1 от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зона барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин 1 сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
12: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшинали, и вам спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. С 1 июня по всему Кыргызстану начнут работать новые автоматизированные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения. По данным ГОБДД, аппараты прошли тестирование и смогут автоматически фиксировать превышение скорости, езду без пристегнутого ремня безопасности, использование мобильного телефона за рулем, выезд на встречную полосу. Внедрение системы должно повысить дисциплину водителей, снизить число ДТП, а также повысить безопасность на дорогах. Кыргызстан в рамках Всемирной продовольственной программы ООН прибыл гуманитарный груз из России. Всего более 1000 тонн продуктов питания, 300 из них в Бишкек, остальные в город Ош. Для получения помощи кыргызстанцы должны участвовать в общественных работах. Например, сажать деревья, восстанавливать ирригационные системы, заниматься благоустройством. Кроме того, в этом году при поддержке Минтруда малообеспеченные граждане будут получать и денежные выплаты по 1800 сомов в месяц. С 28 мая в Бишкеке вводится ограничение на движение грузового транспорта. Мера будет действовать до конца августа, чтобы защитить новое дорожное покрытие от разрушения в жару. Ограничения начнут действовать при температуре воздуха выше 28 градусов. Особое внимание уделят улице Кумарык, где недавно уложили новый асфальт. Совместные рейды с милицией и муниципальной инспекцией будут следить за соблюдением запрета. При необходимости примут дополнительные меры. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественная дистопия. Надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама.
2: Джернома.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-7030, 0500-02-7030. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Эти трубы нам муж купил. Эту краску нам муж купил. Арматуру или проф носил. Муж сегодня в стройдвор ходил.
4: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508-1599-77. Сайт www.stroydvor.kg.
5: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00.
6: Генеральный медиапартнер Авторадио.
7: Бишкек. 28 мая. Джаштык-арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт, это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00. Джаштык-арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 19 мая, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 19 градусов, ночью опустится до 14. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях дожди, днем потеплеет до плюс 25, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области днем плюс 15, ночью плюс 1, в Нарыне также осадки, днем плюс 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра пасмурно, местами дожди, днем ожидается плюс 19 градусов, ночью составит плюс 14. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Car Audio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Car Audio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Так, что у нас здесь?
4: Аккуратно, можно обжечься.
3: Ой,
4: это горячая акция от «Апром.кг». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Апром.кг». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
5: Если у совершенства есть имя, то это «Fast Step». Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.
6: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
7: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
8: Откройте для себя мир легендарного бренда Morris Garage у официального дистрибьютора MG Motor.
9: Это уникальный автомобиль с характером и своим стилем, создан для тех, кто ценит индивидуальность и динамику.
8: Приобретайте абсолютно новый автомобиль без пробега с гарантией 5 лет и полной поддержкой производителя.
9: Почувствуйте уверенность за рулем уже сегодня. Звоните прямо сейчас. 0-888-900-900. Анкара-1/12.
10: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
11: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
12: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102,7 FM. Каракол 105,5 FM. Ош 103,2 FM. Нарын 105,5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азиафм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 160.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшиналиева. Вам спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. С 1 июня по всему Кыргызстану начнут работать новые автоматизированные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения. По данным ГУБДД, аппараты прошли тестирование и смогут автоматически фиксировать превышение скорости, езду без пристегнутого ремня безопасности, использование мобильного телефона за рулем, выезд на встречную полосу. Внедрение системы должно повысить дисциплину водителей, снизить число ДТП, а также повысить безопасность на дорогах. Кыргызстан в рамках Всемирной продовольственной программы ООН прибыл гуманитарный груз из России. Всего более 1000 тонн продуктов питания, 300 из них в Бишкек, остальные в город Ош. Для получения помощи кыргызстанцы должны участвовать в общественных работах. Например, сажать деревья, восстанавливать ирригационные системы, заниматься благоустройством. Кроме того, в этом году при поддержке Минтруда малообеспеченные граждане будут получать и денежные выплаты по 1800 сомов в месяц. С 28 мая в Бишкеке вводится ограничение на движение грузового транспорта. Мера будет действовать до конца августа, чтобы защитить новое дорожное покрытие от разрушения в жару. Ограничения начнут действовать при температуре воздуха выше 28 градусов. Особое внимание уделят улице Кумары, где недавно уложили новый асфальт. Совместные рейды с милицией и муниципальной инспекцией будут следить за соблюдением запрета. При необходимости примут дополнительные меры. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо. Надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама. Жарнама.
2: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлдер күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыс, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрө жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00-ге чейін. IT Nest. Ыңғайлуу тарифти таңдаңыз. Ахунбаев Бакаев, жаңы филиал Медеров Элибаев.
3: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Авария болуп туруп, кап, жаман болгон экен.
5: Бул жөн гана кино эмес. Бул чындык менен системанын кагылышы. Чыныгы окуяларга негизделген. Журналист Улан Негизбаевдин жаркын элесине арналган тасма. Мафия. Миллиондор изи. 23 апрелден баштап бардык кинотеатрларда.
4: Аскал, биз жеңебиз.
6: Хочешь приобрести качественные шины и диски для своего автомобиля, но не знаешь, к кому обратиться? Приезжай к нам! Команда Racing Wheels подберет, примерит и установит самые подходящие по параметрам и дизайну диски и шины для твоего любимого автомобиля. Твое удовольствие от вождения начинается вместе с командой Racing Wheels. Ждем тебя по адресу: город Бишкек, улица Шабдан Батыра, 2/10. Телефон 0508-999-911. Обнови свой стиль вместе с Racing Wheels.
0: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 19 мая, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 19 градусов, ночью опустится до 14. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях дожди, днем потеплеет до плюс 25, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области днем плюс 15, ночью плюс 1, в Нарыне также осадки, днем плюс 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра пасмурно, местами дожди, днем ожидается плюс 19 градусов, ночью составит плюс 14. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.

0: Свежие, вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
3: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
4: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме. В Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.

Абсолютно новые автомобили с гарантией 5 лет от официального дистрибьютора MG Motor Kyrgyzstan. Хочешь прокатиться на легенде? Записывайся на бесплатный тест-драйв 0888 900 900.

0: хочешь, но...
1: Осман. Больше, чем чай.
2: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
3: Реклама на Авторадио. 0.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшинали, и вам спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. С 1 июня по всему Кыргызстану начнут работать новые автоматизированные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения. По данным ГУБДД, аппараты прошли тестирование и смогут автоматически фиксировать превышение скорости, езду без пристегнутого ремня безопасности, использование мобильного телефона за рулем, выезд на встречную полосу. Внедрение системы должно повысить дисциплину водителей, снизить число ДТП, а также повысить безопасность на дорогах. В Кыргызстан в рамках Всемирной продовольственной программы ООН прибыл гуманитарный груз из России. Всего более 1000 тонн продуктов питания, 300 из них в Бишкек, остальные в город Ош. Для получения помощи кыргызстанцы должны участвовать в общественных работах. Например, сажать деревья, восстанавливать ирригационные системы, заниматься благоустройством. Кроме того, в этом году при поддержке Минтруда малообеспеченные граждане будут получать и денежные выплаты по 1800 сомов в месяц. С 28 мая в Бишкеке вводится ограничение на движение грузового транспорта. Мера будет действовать до конца августа, чтобы защитить новое дорожное покрытие от разрушения в жару. Ограничения начнут действовать при температуре воздуха выше 28 градусов. Особое внимание уделяют улице Кумары, где недавно уложили новый асфальт. Совместные рейды с милицией и муниципальной инспекцией будут следить за соблюдением запрета. При необходимости примут дополнительные меры. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама. Жарнама.
2: Егер жогорку сапаттынаты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-0888-81. Европадагы жашоону кыялдануунун кереги жок. Европа эми бул жерде. Авангард стиль компаниясынан премиум класстагы Европа турак жай комплекси сизге европалык жашоо стандарттарын сунуштайт. Панорамалык көрүнүштөрү бар 7 заманбап блок, 4 балдар аянтчасы жана 400 унаага ылайыкталган 2 деңгээлдүү унаа токтотуучу жай. Өз шаарыңыздан чыкпай эле Европадагыдай жашаңыз. Байланыш телефону 221-007-009. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү? Ооба. Сулуу? Ооба. Бактылуу? Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Ивраше, суктандыр. Жаркылда эң мыктысын танда.

0: Твой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706-700-900.
2: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
3: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 19 мая, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 19 градусов, ночью опустится до 14. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях дожди, днем потеплеет до плюс 25, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области днем плюс 15, ночью плюс 1, в Нарыне также осадки, днем плюс 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра пасмурно, местами дожди, днем ожидается плюс 19 градусов, ночью составит плюс 14. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardefisaudio.kg.
0: Реклама.

0: как узнать.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнернефть.
2: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
3: Мама, это Эль-Азык?
2: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
4: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
2: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
5: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
6: Деятельность лицензирована.
7: Поклонники Додо Пиццы, ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня Додо Пицца совместно с компанией Coca-Cola разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
8: Эти трубы нам муж купил, эту краску нам муж купил, арматуру или профнасил, муж сегодня в стройдвор ходил.
9: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508-1599-77. Сайт www.stroydvor.kg.
10: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшиналиева. Вам спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. С 1 июня по всему Кыргызстану начнут работать новые автоматизированные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения. По данным ГУБДД, аппараты прошли тестирование и смогут автоматически фиксировать превышение скорости, езду без пристегнутого ремня безопасности, использование мобильного телефона за рулем, выезд на встречную полосу. Внедрение системы должно повысить дисциплину водителей, снизить число ДТП, а также повысить безопасность на дорогах. Кыргызстан в рамках Всемирной продовольственной программы ООН прибыл гуманитарный груз из России. Всего более 1000 тонн продуктов питания, 300 из них в Бишкек, остальные в город Ош. Для получения помощи кыргызстанцы должны участвовать в общественных работах. Например, сажать деревья, восстанавливать ирригационные системы, заниматься благоустройством. Кроме того, в этом году при поддержке Минтруда малообеспеченные граждане будут получать и денежные выплаты по 1800 сомов в месяц. С 28 мая в Бишкеке вводится ограничение на движение грузового транспорта. Мера будет действовать до конца августа, чтобы защитить новое дорожное покрытие от разрушения в жару. Ограничения начнут действовать при температуре воздуха выше 28 градусов. Особое внимание уделят улице Кумары, где недавно уложили новый асфальт. Совместные рейды с милицией и муниципальной инспекцией будут следить за соблюдением запрета. При необходимости примут дополнительные меры. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественная дистопия. Надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра, 19 мая, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 19 градусов, ночью опустится до 14. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях дожди, днем потеплеет до плюс 25, ночью понизится до 17. В Высокорской области днем плюс 15, ночью плюс 1, в Нарыне также осадки, днем плюс 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра пасмурно, местами дожди, днем ожидается плюс 19 градусов, ночью составит плюс 14. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
5: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
6: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем «Аламедин One» от строительной компании «Level». Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. «Аламедин One» сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
7: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
8: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
9: Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
10: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян, звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
11: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в МБанк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg, лицензия МБКР номер 014.
12: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит».
13: Немецкие технологии Deutz Farr с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. FarmLead – это комфорт и мощь. Только в AgroTrack – четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в AgroTrack 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
14: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: 가능한 몇 명 되겠다들 개치를 매냐.
1: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшин-Али, вам спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. С 1 июня по всему Кыргызстану начнут работать новые автоматизированные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения. По данным ГУБДД, аппараты прошли тестирование и смогут автоматически фиксировать превышение скорости, езду без пристегнутого ремня безопасности, использование мобильного телефона за рулем, выезд на встречную полосу. Внедрение системы должно повысить дисциплину водителей, снизить число ДТП, а также повысить безопасность на дорогах. В Кыргызстан в рамках Всемирной продовольственной программы ООН прибыл гуманитарный груз из России. Всего более 1000 тонн продуктов питания, 300 из них в Бишкек, остальные в город Ош. Для получения помощи кыргызстанцы должны участвовать в общественных работах. Например, сажать деревья, восстанавливать ирригационные системы, заниматься благоустройством. Кроме того, в этом году при поддержке Минтруда малообеспеченные граждане будут получать и денежные выплаты по 1800 сомов в месяц. С 28 мая в Бишкеке вводится ограничение на движение грузового транспорта. Мера будет действовать до конца августа, чтобы защитить новое дорожное покрытие от разрушения в жару. Ограничения начнут действовать при температуре воздуха выше 28 градусов. Особое внимание уделят улице Кумарык, где недавно уложили новый асфальт. Совместные рейды с милицией и муниципальной инспекцией будут следить за соблюдением запрета. При необходимости примут дополнительные меры. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшин-Алиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
1: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественная дистанция. Топливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама.

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра, 19 мая, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 19 градусов, ночью опустится до 14. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях дожди, днем потеплеет до плюс 25, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области днем плюс 15, ночью плюс 1, в Нарыне также осадки, днем плюс 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра пасмурно, местами дожди, днем ожидается плюс 19 градусов, ночью составит плюс 14.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
5: Клиника Ратинова сообщает: мы открыли 8-й филиал в Бишкеке, улица Ибраимова, 103, бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах, профессионально и без операций. Клиника Ратинова, 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0-555-117-337.
6: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
7: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: стопроцентно качественно.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
1: Как же мне хорошо спалось.
2: Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене.
3: Деятельность лицензирована.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри — приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
5: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
6: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Пульс Фитнес представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и 1 получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550-49-59-59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
7: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании Нуран, расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Как доставить груз на строительную площадку?
10: Тебе поможет Чагылган.
11: А отгрузить урожай?
10: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
12: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшин-Алиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. С 1 июня по всему Кыргызстану начнут работать новые автоматизированные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения. По данным ГУБДД, аппараты прошли тестирование и смогут автоматически фиксировать превышение скорости, езду без пристегнутого ремня безопасности, использование мобильного телефона за рулем, выезд на встречную полосу. Внедрение системы должно повысить дисциплину водителей, снизить число ДТП, а также повысить безопасность на дорогах. В Кыргызстан в рамках Всемирной продовольственной программы ООН прибыл гуманитарный груз из России. Всего более 1000 тонн продуктов питания, 300 из них в Бишкек, остальные в город Ош. Для получения помощи кыргызстанцы должны участвовать в общественных работах. Например, сажать деревья, восстанавливать ирригационные системы, заниматься благоустройством. Кроме того, в этом году при поддержке Минтруда малообеспеченные граждане будут получать. В Бишкеке вводится ограничение на движение грузового транспорта. Мера будет действовать до конца августа, чтобы защитить новое дорожное покрытие от разрушения в жару. Ограничения начнут действовать при температуре воздуха выше 28 градусов. Особое внимание уделяют улице Кумары, где недавно уложили новый асфальт. Совместные рейды с милицией и муниципальной инспекцией будут следить за соблюдением запрета. При необходимости примут дополнительные меры. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшин-Алиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
1: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо. Надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету.
2: Реклама. После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.

0: Твой Джетур.
1: Автосалон Джетур. Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706-700-900.
2: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет. Первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Поклонники Додо Пиццы, ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня Додо Пицца совместно с компанией Coca-Cola разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
3: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
4: Новый жилой комплекс от строительной компании «Авангард Стиль» Москва-Сити. Это роскошные квартиры премиум-класса, окруженные 2 гектарами собственной парковой зоны в экологически чистом районе в южной части столицы. Москва-Сити. Ваш мир. Ваш стиль. Ваш дом. 997-007-007.
5: Деятельность лицензирована.
6: Бишкек. 28 мая. Джаштык-арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук. Только настоящие эмоции. Любимые хиты. Свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт. Это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00. Джаштык-арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 19 мая, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 19 градусов, ночью опустится до 14. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях дожди, днем потеплеет до плюс 25, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области днем плюс 15, ночью плюс 1, в Нарыне также осадки, днем плюс 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра пасмурно, местами дожди, днем ожидается плюс 19 градусов, ночью составит плюс 14.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio, официальный представитель компании Starline Monitoring, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903, сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес: Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
5: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
6: Клиника Ратинова сообщает: мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
8: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
9: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Эйрлайнс». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании –

0: Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
1: Как же мне хорошо спалось.
2: Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене.
3: Деятельность лицензирована.

0: Ной.
1: Осман. Больше, чем чай. Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшиналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. С 1 июня по всему Кыргызстану начнут работать новые автоматизированные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения. По данным ГУБДД, аппараты прошли тестирование и смогут автоматически фиксировать превышение скорости, езду без пристегнутого ремня безопасности, использование мобильного телефона за рулем, выезд на встречную полосу. Внедрение системы должно повысить дисциплину водителей, снизить число ДТП, а также повысить безопасность на дорогах. Кыргызстан в рамках Всемирной продовольственной программы ООН прибыл гуманитарный груз из России. Всего более 1000 тонн продуктов питания, 300 из них в Бишкек, остальные в город Ош. Для получения помощи кыргызстанцы должны участвовать в общественных работах. Например, сажать деревья, восстанавливать ирригационные системы, заниматься благоустройством. Кроме того, в этом году при поддержке Минтруда малообеспеченные граждане будут получать и денежные выплаты по 1800 сомов в месяц. С 28 мая в Бишкеке вводится ограничение на движение грузового транспорта. Мера будет действовать до конца августа, чтобы защитить новое дорожное покрытие от разрушения в жару. Ограничения начнут действовать при температуре воздуха выше 28 градусов. Особое внимание уделят улице Кумарык, где недавно уложили новый асфальт. Совместные рейды с милицией и муниципальной инспекцией будут следить за соблюдением запрета. При необходимости примут дополнительные меры. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественное дизтопливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама. Жарнама.
2: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен күлдір күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Күніне 4 мал тамақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрө жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00-ге чейін. IT Nest. Ыңғайлы даректі таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев. Жаңы филиал Медеров Элибаев. Додо пиццаның бұйырмандары үшін қуанышты оқалар. Сіздерді көптеген деректер күтет. 5-ші майдан 30-ші июньға чейін Додо пицца Coca-Cola компаниясымен бірге акциялық азықтарға бұйыртма бергендерге 70-ден ашық берек тартылайды. Sony PlayStation ойын ставкалары, Яндекс Station ақылды колонкалары, робот жансорғыштар, велосипедтер және басқа көптеген деректер. Бұйыртма берді, ұтып ал. Акция туралы толық мағлұмат Додо пицца чекит.кз сайтында.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
4: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
5: Деятельность лицензирована. 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
6: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
7: Ищите краску, которая не подведет? «Декор-идея» знает решение. Интерьерная краска «Ольста» моется до 10 тысяч раз и сохраняет цвет. Бонусом вы получаете бесплатные пробники, чтобы выбрать свой идеальный оттенок. Наши адреса: Бишкек, Аюгранд А128 и Токтоналиева 104/8. Ош в ТЦ Таатан. Телефон 0705-98-88-87.
8: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.
9: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 19 мая, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 19 градусов, ночью опустится до 14. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях дожди, днем потеплит до плюс 25, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области днем плюс 15, ночью плюс 1, в Нарыне также осадки, днем плюс 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра пасмурно, местами дожди, днем ожидается плюс 19 градусов, ночью составит плюс 14. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardiffisaudio.kg.
0: Реклама.

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
3: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.
4: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Пульс Фитнес представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и один получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550-49-59-59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
5: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
7: Только с

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.
2: В каждом

0: хочешь вновь.
1: Осман. Больше, чем чай.
2: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшинали. Вам спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. С 1 июня по всему Кыргызстану начнут работать новые автоматизированные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения. По данным ГОБДД, аппараты прошли тестирование и смогут автоматически фиксировать превышение скорости, езду без пристегнутого ремня безопасности, использование мобильного телефона за рулем, выезд на встречную полосу. Внедрение системы должно повысить дисциплину водителей, снизить число ДТП, а также повысить безопасность на дорогах. Кыргызстан в рамках Всемирной продовольственной программы ООН прибыл гуманитарный груз из России. Всего более 1000 тонн продуктов питания, 300 из них в Бишкек, остальные в город Ош. Для получения помощи кыргызстанцы должны участвовать в общественных работах. Например, сажать деревья, восстанавливать ирригационные системы, заниматься благоустройством. Кроме того, в этом году при поддержке Минтруда малообеспеченные граждане будут получать и денежные выплаты по 1800 сомов в месяц. С 28 мая в Бишкеке вводится ограничение на движение грузового транспорта. Мера будет действовать до конца августа, чтобы защитить новое дорожное покрытие от разрушения в жару. Ограничения начнут действовать при температуре воздуха выше 28 градусов. Особое внимание уделят улице Кумарык, где недавно уложили новый асфальт. Совместные рейды с милицией и муниципальной инспекцией будут следить за соблюдением запрета. При необходимости примут дополнительные меры. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественная дистопия. Надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама. Жарнама.
2: Егер жогорку сапаттынаты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
3: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес. Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
4: Яко. Да. Стильно. Да. Красиво? Да. Счастливо? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ив Роше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ив Роше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
5: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
6: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской Республики по дрифту. Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG. Информационный партнер Авторадио.
0: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джимхане на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 19 мая, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 19 градусов, ночью опустится до 14. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях дожди, днем потеплеет до плюс 25, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области днем плюс 15, ночью плюс 1, в Нарыне также осадки, днем плюс 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра пасмурно, местами дожди, днем ожидается плюс 19 градусов, ночью составит плюс 14.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Так, что у нас здесь?
5: Аккуратно, можно обжечься.
4: Ой, это горячая акция от «Апром.KG». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Апром.KG». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
2: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
4: Эти трубы нам муж купил, эту краску нам муж купил, арматуру и проф носил, муж сегодня в стройдвор ходил.
5: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508-1599-77. Сайт www.stroydvor.kg.
6: Откройте для себя мир легендарного бренда «Моррис Гараж» у официального дистрибьютора MG Motor.
7: Это уникальный автомобиль с характером и своим стилем, создан для тех, кто ценит индивидуальность и динамику.
6: Приобретайте абсолютно новый автомобиль без пробега с гарантией 5 лет и полной поддержкой производителя.
7: Почувствуйте уверенность за рулем уже сегодня. Звоните прямо сейчас 0-888-900-900. Анкара-1/12.
8: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
9: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
10: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшин-Алиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. С 1 июня по всему Кыргызстану начнут работать новые автоматизированные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения. По данным ГУБДД, аппараты прошли тестирование и смогут автоматически фиксировать превышение скорости, езду без пристегнутого ремня безопасности, использование мобильного телефона за рулем, выезд на встречную полосу. Внедрение системы должно повысить дисциплину водителей, снизить число ДТП, а также повысить безопасность на дорогах. В Кыргызстан в рамках Всемирной продовольственной программы ООН прибыл гуманитарный груз из России. Всего более 1000 тонн продуктов питания, 300 из них в Бишкек, остальные в город Ош. Для получения помощи кыргызстанцы должны участвовать в общественных работах. Например, сажать деревья, восстанавливать ирригационные системы, заниматься благоустройством. Кроме того, в этом году при поддержке Минтруда малообеспеченные граждане будут получать и денежные выплаты по 1800 сомов в месяц. С 28 мая в Бишкеке вводится ограничение на движение грузового транспорта. Мера будет действовать до конца августа, чтобы защитить новое дорожное покрытие от разрушения в жару. Ограничения начнут действовать при температуре воздуха выше 28 градусов. Особое внимание уделят улице Кумарык, где недавно уложили новый асфальт. Совместные рейды с милицией и муниципальной инспекцией будут следить за соблюдением запрета. При необходимости примут дополнительные меры. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшин-Алиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: На АЗС «Бишкек Петролиум» тройная выгода. Заправьте от 30 литров дизельного топлива, оплатите на кассе картой или наличными, а также через мобильное приложение и получите тройной кэшбэк вместо стандартного 1%. АЗС «Бишкек Петролиум». Качественная дистанция. Топливо, надежность в дороге и больше бонусов на вашем счету. Реклама. Жарнама.
2: Узак сейлдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
3: Авария болуп туруп, кап жаман болгон экен.
2: Бул жөн гана кино эмес. Бул чындык менен системанын кагылышы.
4: Мен өмүрүм канча палата ошондойчу.
2: Чыныгы окуяларга негизделген журналист Улан Негизбаевдин жаркын элесине арналган тасма. Мафия. Миллион доризи. 23 апрелден баштап баардык кинотеатрларда.
5: Аскал, биз жеңебиз.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана, Хай-Фай, группа ПМ, Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 19 мая, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 19 градусов, ночью опустится до 14. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях дожди, днем потеплеет до плюс 25, ночью понизится до 17. В Высокульской области днем плюс 15, ночью плюс 1, в Нарыне также осадки, днем плюс 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра пасмурно, местами дожди, днем ожидается плюс 19 градусов, ночью составит плюс 14. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
4: Мама, это Эль-Азык?
3: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
5: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
3: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
6: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
7: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
8: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
9: Хочешь приобрести качественные шины и диски для своего автомобиля, но не знаешь, к кому обратиться? Приезжай к нам! Команда Racing Wheels подберет, примерит и установит самые подходящие по параметрам и дизайну диски и шины для твоего любимого автомобиля. Твое удовольствие от вождения начинается вместе с командой Racing Wheels. Ждем тебя по адресу: город Бишкек, улица Шабдан Батыра, 2/10. Телефон 0508-999-911. Обнови свой стиль вместе с Racing Wheels.
10: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
11: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
12: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00.
13: Генеральный медиапартнер Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Яркая. Да. Стильная. Да. Красивая. Да. Счастливая. Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ив Роше Франция. Только до 10 мая. Косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ив Роше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
3: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама. Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
1: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
2: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту. Хавалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской Республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап Кейджи. Информационный партнер Авторадио.
2: Бишкек, 28 мая, Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт, это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00, Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джимхане на автодроме Ганси. Дрифт, такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

Реклама. Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Havaline Drift Series. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио. Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: кайф!
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

0: Хоча ти уже.
1: Реклама.
2: Дернома.
1: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт, такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама. Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Havaline Drift Series. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
1: Бишкек, 28 мая. Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт. Это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00. Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Havaline Drift Series. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер «Авторадио».

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

Реклама. Жарнама. 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-хане на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио. Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина!
2: 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту
1: Хабалайн Дрифт Сириес.
2: 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
1: Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события.
2: В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG.
1: Информационный партнер Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
3: Мама, это Эль-Азык?
2: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
4: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
2: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
0: 28 июня. Джаштык-Арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-Арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
5: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джимхане на автодроме Ганси. Дрифт, такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00.
0: Генеральный медиапартнер Авторадио. Реклама на Авторадио.

0: Реклама. Хочешь приобрести качественные шины и диски для своего автомобиля, но не знаешь, к кому обратиться? Приезжай к нам! Команда Racing Wheels подберет, примерит и установит самые подходящие по параметрам и дизайну диски и шины для твоего любимого автомобиля. Твое удовольствие от вождения начинается вместе с командой Racing Wheels. Ждем тебя по адресу: город Бишкек, улица Шабдан Батыра, 2/10, телефон 0508-999-911. Обнови свой стиль вместе с Racing Wheels.
1: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
2: Внимание, любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хавалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
3: Бишкек, 28 мая. Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт. Это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00. Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.